Ну, бред, да. Я сама лимичка, и не знаю ничь, сама есть и пити, и злочит и вити. Ако си нормальный мини-смор, ради мать, ааа. Ради маэстрал, да, смисли.

0: человеке?
1: Слушайте. Радио Майстрал 954. Pa niste valjda.
2: Niste ni prijeli.